0: Почему ты не спишь?
1: Ты не любишь меня.
0: Перестань, Харри.
1: Нам надо поговорить.
0: О чем?
1: Крик. Ты понимаешь, что я не знаю, откуда я взялась. Может быть, ты знаешь.
0: Что ты выдал?
1: Постой, не перебивай меня. Но если ты знаешь, только не можешь сейчас сказать, то, может быть, когда-нибудь. А, Крис?
0: Что ты говоришь? Ничего не понимаю. Честное слово.
1: Хочешь? Боишься? Ну, тогда я скажу.

0: Ne?
1: Оказывается, что кем-то обманут. Чем больше будет длиться этот обман, тем уже все секунды.
2: Так ловить на это легко.
1: Я для тебя, Крис. Как мне помочь тебе? Скажи.